Отец, дай к нам прихая. Он спит, а регресом любил. Домой допуст мне дружба дая. Ой-ей-ей. Он сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хода. Капух на бобан збежу енкрат. Край киха само єст познам. Там се да живет туди са з мою плачу. Ей, черес єст енкрат бен шоу. Ма оттам се нанкару санях на бам врачу.